0: Москва.
1: Кто поведал первый? Кохам в часе прошлом. Кто прокнул то и чекал?